0: Забыли сказать, сегодня у вас в гостях будет наш новый батарейный командир Вершинин.
1: Он старый?
0: Нет, ничего.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Интересный человек.
0: Ничего себе.
2: Ничего себе.
0: Ничего себе.
2: Ничего.
1: Куда ты?
3: Домой.
1: Страх.
4: Вижу, стоит незнакомый полковник.
0: Вершинин должно быть.
3: Прощай, моя хорошая.
4: Честь имею представиться, Вершинин. Очень рад, что я наконец у вас.
0: Какие вы старые.
1: Пожалуйста.
4: Как я рад. Как я рад. Но ведь вас три сестры. Лиц уже не помню, но знаю, что у вашего отца были три маленькие девочки. Как время летит. Как время летит.
0: Александр Игнатьевич, из Москвы.
1: Из Москвы? Вы из Москвы? Оля! Оля!
4: Вот ваше лицо, кажется, немножко помню.
0: Я вас нет.
3: Вы из Москвы. Не всегда казалось, что все там помню, и вдруг
0: теперь вспомнила.
4: Вы давно уехали из Москвы?
3: 11 лет.
4: Я знал вашу матушку.
5: Хорошая была, хорошая была. Царство ей небесное.

дочка моя, птица моя белая, позвони мне поздравить тебя с днем твоего ангела.

0: Maud Maya. Я доволен, я доволен.
1: Мне надоело, надоело, надоело.
0: Маша меня любит.
1: Хорошо, я пойду. Только отстань, пожалуйста.

0: Вам письмо, батюшка.
1: От дочери.
2: Что такое? Не секрет?
1: Жена опять отравилась. Ужасно неприятно все это.

0: Чет он Маша не идет.
1: Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела.
2: Я пришел обращаться.

песни ваши игры, а песен ли теперь еще пока свободны мы? Но что нас ожидает в грядущем? Страшно, страшно и помыслить.

меня отдалась. Зачем, скажи, украдкой, как птица вдруг развалин? Туманное жилище привидений, ночную тьму пришли, чтоб горный ветер подслушивать на темном перекрестке. Зачем всегда ты здесь под этим дубом, таинственным проводишь минут?

летящий мы в суде среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и смелых.

Я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надвитесь напрасно, ты ищешь нужду, до нее не добудешь. Волшебница, власть тебя, Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь. И милого сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью наивных княжна. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надвитесь напрасно, ты ищешь нужду, до нее не добудешь. Волшебница, власть тебя... Руслан, забудь ты о Людмиле. Людмила, жениха, забудь. При мысли обладать нежной сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Надвитесь напрасно, ты ищешь нужду, до нее не добудет волшебница власть тебя. Забота к тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где-то вожидая повеления наивны.

Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься, предвластна или княжна. Близок участ торжества моего, и на листу соперник уйдет далеко. Тоскуйтесь напрасно, ты ищешь тишину, на нее не допустит волшебница власть тебя в заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердынь. Не трудясь и не заботясь, и на мире не достигнут танки дедова, ждай повеления наивы. Не трудясь и не заботясь, и на мире не достигнут танки дедова, ждай повеления наивы. Близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас, близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас, ненавистный соперник уйдет.

майор царской милости о промощи заслуги. Як-як-як, сага-га. Спадо се му ношта живота. Все болился.